Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции Янис-Ангачал. Бакинская инициативная группа осудила принятую Ассамблеей Корсики предварительную законодательную инициативу. Подписание Чолпан-Атинского договора

0: союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном, создание долгосрочной правовой основы для стратегического партнерства, аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 220-110 10-киловольтной подстанции Енисан-Качал открытого акционерного общества «Азеренерджи». Было отмечено, что данный крупномасштабный проект в области зеленой энергетики предусматривает интеграцию в энергосистему Азербайджана строящейся в Джабраилском районе солнечной электростанции «Шафак» мощностью 240 мегаватт и обеспечение Сангачайского терминала электроэнергии посредством единой энергосистемы страны. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между открытым акционерным обществом «Азеренерджи» и компанией «БП». На подстанции установлены передовые цифровые панели управления, необходимое оборудование, обеспечена ее интеграция в систему SCADA, построен центр управления. Применение современных технологий и цифровых решений подняло надежность и устойчивость подстанции на высокий уровень.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Подписание в Чолпан-Ате в рамках государственного визита президента Ильхама Алиева в Кыргызстан от договора о союзнических отношениях означает переход кыргызско-азербайджанского сотрудничества на качественно новый уровень. Это не только символический политический акт, но и создание долгосрочной правовой основы для стратегического партнерства. Договор предусматривает более тесную координацию по вопросам региональной безопасности, внешней политики, транспорта, энергетики и экономики. От этого Кыргызстан получает дополнительные возможности для участия в формировании новых евразийских транспортных маршрутов. В сочетании с железной дорогой Китай-Кыргызстан-Узбекистан и развитием среднего коридора, союз с Азербайджаном значительно расширяет выход кыргызских товаров на рынки Кавказа, Турции и Европы. Договор также усиливает международные позиции Кыргызстана в условиях формирования многополярного мира. Бишкек укрепляет сотрудничество с государством, которое становится одним из ключевых логистических и энергетических центров Евразии. Особое значение договор приобретает в период председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня Евразия сталкивается с новыми вызовами – нестабильностью на Ближнем Востоке, рисками на афганском направлении, угрозами международным транспортным коридорам, терроризмом, киберугрозами и другими проявлениями гибридного противоборства. В этих условиях союзнические отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном становятся элементом более широкой системы региональной устойчивости.

0: пожелали.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
2: Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану по случаю инцидента, произошедшего на угольной шахте в провинции Белуджистан и унесшего жизни десятков человек. «Мы глубоко опечалены известием об аварии на угольной шахте в Белуджистане, которая унесла множество жизней и привела к травмам. Выражаем свои искренние соболезнования семьям погибших, а также братскому народу и правительству Пакистана. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся, что все, кто пострадал, будут спасены как можно быстрее», — говорится в сообщении. Бакинская инициативная группа решительно осуждает принятую Ассамблеей Корсики предварительную законодательную инициативу, связанную с так называемой Республикой Арцах и гражданами Армении, привлеченными к уголовной ответственности в Азербайджане. Об этом говорится в распространенном заявлении Бакинской инициативной группы. Отмечено, что это предвзятая, провокационная и политически мотивированная инициатива. Инициатива противоречит фундаментальным принципам, таким как суверенитет, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела, а также повторяет геополитические нарративы, продвигаемые официальным Парижем. Поведение лиц, поддерживающих эту инициативу, не может расцениваться как самостоятельное выражение политической воли корсиканского народа, говорится в тексте заявления. В нем также отмечено, что лицемерие данной позиции особенно обращает на себя внимание. Подчеркнуто, что Бакинская инициативная группа проводит четкое разграничение между корсиканским народом и теми, кто в угоду интересам французского правительства выбирает политическое подчинение Парижу вместо защиты национальных интересов Корсики. Бакинская инициативная группа призвала Ассамблею Корсики оберегать свою политическую и институциональную независимость и не допускать превращения в инструмент продвижения национальной повестки французского государства. Уполномоченный по правам человека омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выразила серьезную обеспокоенность в связи с ранением сотрудника одной из частных компаний, привлеченных к гуманитарному разминированию, который подорвался на противопехотной мине в Ходжавенском районе. Отмечается, что массовое загрязнение территории Азербайджана минами со стороны Армении продолжает представлять серьезную угрозу жизни и здоровью людей и в постконфликтный период. Минная опасность остается одним из главных препятствий для реализации права граждан на жизнь, здоровье, безопасную среду, а также для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные места. Омбудсмена призвала международное сообщество и профильные международные организации уделять больше внимания тяжелым гуманитарным последствиям минной угрозы, усилить международную поддержку гуманитарного разминирования в Азербайджане, а также расширить техническую, финансовую и экспертную помощь.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: В Грузии организована международная летняя школа для молодых ученых и студентов на тему «Наследие, наука, археология и современные технологии». В летней школе, объединившей молодых ученых из разных стран, Азербайджан представляет команда молодых археологов при поддержке фонда Гейдара Алиева. В рамках научно-образовательной программы молодые ученые из разных стран примут участие в экскурсиях по ведущим культурным и научным учреждениям Грузии, интерактивных тренингах с участием международных экспертов, а также продемонстрируют практическое применение полученных теоретических знаний. Бурными аплодисментами были встречены выступления творческих коллективов из Молдовы на концерте под открытым небом в рамках 15-го Габалинского международного музыкального фестиваля. Съезд ярких представителей различных стран и культур в древний регион Азербайджана Габалу уже стал фестивальной традицией. В нынешнем празднике музыки наряду с Азербайджаном принимают участие музыканты и танцевальные коллективы из Германии, Австрии, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Узбекистана, России и Вьетнама. На концерте, организованном в очередной день фестиваля в амфитеатре под открытым небом, выступил Молдавский национальный академический ансамбль народного танца и музыки «Фулерас» и этноэстрадная группа «Миллениум». Молдавские национальные танцы, попурри и народные песни в исполнении коллективов придали фестивалю особый колорит, подарив зрителям незабываемые моменты и продемонстрировав единение различных культур в Азербайджане.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: При поддержке Министерства культуры Азербайджана и в партнерстве с ИСЕСКО завершено производство документально-музыкального этнографического фильма «Обитель рая». Картина стала первым экранным проектом, созданным в рамках концепции «Культура Азербайджана 2040». 45-минутный фильм посвящен древнему Ордубаду, одному из историко-культурных центров Азербайджана, который в феврале текущего года был включен в предварительный список ИСЕСКО. Авторы проекта раскрывают богатое историческое и культурное наследие города, его музыкальные традиции, фольклор, уникальные обычаи и этнографические особенности. По сюжету музыканты впервые за 35 лет отправляются от входа в Зангезурский коридор в древний Ордубад, где на улицах исторических кварталов звучат ордубадские баяты в сопровождении оригинальной музыки. Создатели фильма исследуют традиции, передававшиеся из поколения в поколение, показывают малоизвестные культурные особенности города и его окрестностей от центра Ордубада до самых отдаленных сел. Особое внимание в картине уделено связи природы и повседневной жизни местных жителей. Авторы рассказывают о символике ореховых деревьев и старинных дверей ордубадских домов, объясняют, почему древние мечети города строились без минаретов, раскрывают тайну ледяных родников.
0: Голос Шуши. Международное радио 85.